Здесь ваши манеры, как штубок за низший кляс. А да, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мол, уже и стен, уже с ними тихтял, вот и годню в

0: трубок з низьких кляс.
1: А, да.
0: Не
1: випада.
0: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тебе, малушенство? Уже с ними тягал. Вот и падаю, падаю.